0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекайте, селектирайте. elcollect.mk.
2: Губамара хит. Сладкаристика и дупер. Окей.

0: Точно е 1 часот. Добра ноки. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.